Thank you.

Святого апостола Павла чтение. Братья, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона, а иже Христовы суть.

одет человек в некое прегрешение, вы духовные, исправляйте таковаго духом кротости, блюди себе, да не и ты искушен будешь, друг друга

Dein

нас, Господи, помилуй нас всякого подвига. Хотя есть и человече тело владычный, страхом приступи, да не опалишися огонь поесть. Божественная же пия кровь к общению, первые перемирись, тебя печалившим, та же дерзай таинство преображный яж, прежде причастие бесстрашной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнейшей жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое, Содетелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне и собезначальной, при многие рати благости в последние дни, в плоти благисе и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклонюха Твоя мне и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоя, прогнева по Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, и предал из семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал и си человека любящий пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочеще во владыка создания Твоей руку погубите, неже благоволившего погибели человечестей, но хочеще всем спаститесь и в разум истины прийти, тем же и аз аще недостоин есть в небесе и земли. И сия без привременной жизни всего в себе помянув греху, и славься по работах, и Твой осквернив образ, но творение создания Твое бых, не отчаивая Твоего спасения, покаянный на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими во имени человека любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля и мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, яко до чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд не будет причастия пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от ежень достойней тем причаститеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленный Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несем достоин ниже, доволен да под кров нидеше храма души моя, занеже весь пуст и пался есть, и не имыши во мне место достойное, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси, себе и смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертеп и в яслих бессловесных послещи, сице восприми и в яслих бессловесные моей души, и воскрененное мое тело в нити, и яко же не удостоилось и в нити, и свечерятися грешники дома Симона прокаженного, так и из воли в нити, и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, яко же не отринулось и подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися, и у меня грешним, приходящим и прикасающим тебя. И яко же не возгнушался из скверных ея уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, сквернших он ее уст нечистших, ниже мирских моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоей крови во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбрание злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей и снабдение заповедей Твоих,
приложение божественное Твоей благодати и Твоего Царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка зверу урок. Буду тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, черевеса и утробы, и всего мне обнови, и в корени страх Твоего удесях моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мне одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молним пречистой Твоей Матери невещественных служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благодаривших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи,

Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня мы совершаем память преподобного старца Серафима Саровского, которого так возлюбила душа русского человека, которому так прилюбилась, с которым так чувствует свое какое-то внутреннее духовное родство. Это доказывается и всем житием, и всем почитанием преподобного Серафима. И, что особенно важно, и последующими событиями, которые совершились уже после блаженной кончины преподобного старца. Спустя 70 лет после его покаяния, в 1833 году, уже в царствовании государя-императора Николая II, благоверного страстотерпца, совершилось обретение святых мощей преподобного. Собственно, сегодня мы как раз и совершаем воспоминание, празднование этого замечательного события. Это удивительный какой-то такой был, драгоценный всплеск народного благочестия, народного единения, народной любви, в которой соединились и высшие правящие круги тогдашнего российского общества, и вплоть до простого крестьянства, которое во множестве тысячами собралось в тогдашнюю Тамбовскую епархию для того, чтобы принять участие в этих великих, светлых, памятных торжествах прославления обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Сейчас даже удивительно как-то вспоминать о том, что столько было противников у этого прославления. Большая часть синодалов была против, не хотели прославлять преподобного Серафима. Сам государь настоял личным своим указом на то, чтобы это прославление совершилось. А сколько было скептиков, сколько было разных сомнений. Говорили, да и медведя он не кормил, да и все тут придумано. Это все какие-то народные суеверия. Не хотели прославлять преподобного Серафима. Удивительная духовная слепота. А ведь он действительно явил в себе образ величайших отцов, как будто пришедших из пустынь древности, из времен Антония Великого, из времен преподобного Сергия. Он и похож был при жизни на преподобного Сергия. Мы сейчас его представляем таким согбенным старичком. Это уже было в последние годы его жизни, когда уже после того, как на него напали разбойники, переломали ему все кости, и он уже до конца жизни таким был, в общем, действительно покалеченным человеком. А так он был в молодости, как вспоминают, очень высокого роста, больше 180 сантиметров, красивый такой, светловолосый, веселый. Приходил на клирос, там смотрит, братья унывают, он-то как пошутит, что-нибудь скажет такое, у всех сразу настроение поднимается. Это был человек такой, в котором просто кипела жизнь, но у него была главная цель – благочестие, угождение Богу. И ради нее он претерпел величайшие страдания и труды в пустыне, приобрел величайшую, несравненную мудрость и благодать Святого Духа. И это доказывается, конечно, вот знаменитой беседой о цели христианской жизни с Николаем Мотовиловым. Если кто не читал эту драгоценную беседу, крайне необходимо, конечно, ее перечитать. И преподобный Серафим, он действительно живой, живой во веки веков. Вот этими торжествами, на которых присутствовал сам государь-император, царская семья, великие князья, ими руководил архимандрит тогда еще, Серафим Чичагов. Замечательный, это уже подвижник, святой нашего времени. Человек, который от блестящей адмиральской карьеры пришел, полковнической карьеры, пришел к тому, что он целиком послужил себя служению Господу. Сначала протоиереем, а потом овдовев и принял монашество.
И вот он собрал огромное множество разных сведений, рассказов о преподобном Серафиме и написал драгоценную книгу «Летопись Серафима Дивеевского монастыря». Она очень большая, толстая, но если кто-то не пожалеет времени и сил, прочитает ее, обретет подлинное духовное сокровище. И вот когда Серафим Чичагов закончил написание этой книги, ему явился преподобный Серафим. И так просто это произошло, как будто обычное совершенно дело. Он говорит, я помню, я сидел у себя в кабинете за столом, заканчивал работу с таким уже каким-то облегчением, дописывал последние страницы. И вдруг открывается дверь, и входит батюшка Серафим. И он так подходит ко мне и говорит, ну что ты хочешь за летопись? А я, говорит, отвечаю только одно, мне так хорошо с ним. Я говорю, батюшка, я бы хотел только всегда быть с вами, и в 7 веке, и в будущем. И он так меня обнимает, и мне так тепло. И он говорит, ну будешь, будешь. И действительно, вот как вот, конечно, дорогая цена у этого будешь, будешь. Мало, конечно, вот этих трудов. Но мы знаем, что уже, будучи митрополитом на покое, совершенно больным 80-летним человеком, митрополит Серафим был расстрелян на Бутовском полигоне. Он уже ходить не мог, и его вместе с другими новомучениками принесли на носилочках и просто поставили, чтобы можно было его расстрелять. Вот такая, конечно, оказалась цена у этого вечного пребывания с преподобным Серафимом, но зато теперь мы почитаем его в лике святых, священномученика Серафима Чичагова, чтим его труды наравне с преподобным Серафимом.

Господь, и недолго была его жизнь, и мученическая кончина. Но зато теперь мы с вами утешаемся тем, что у нас есть вот у престола Божия такой ходатай, такая светлая, чистая душа, как великий князь Алексей Николаевич Романов, наследник престола. И когда, к сожалению, Российская империя рухнула, не сумев сохранить вот то драгоценное наследие, которым обладал, вот ту благодать, ту любовь святых, когда сама она разорила дом Пресвятой Богородицы, пришлось и преподобному Серафиму пострадать еще раз уже в своих мощах. В 20-м году собралась комиссия из неверующих безбожников, которая проводила разоблачение такое и проверку его мощей. Мощи старца разоблачили от покровов, которыми он был благоговейно укрыт. Можно сказать, пересчитали, переписали все его кости, надругались, насмеялись, разграбили все, что там можно было оттуда достать ценного. Но удивительная произошла совершенно история. В эту комиссию как-то затесался простой такой мужичонка из соседнего Вертьянова. Его привлекли, как так сказать, сельский протариат. И вот он участвовал в этом кощунственном освидетельствовании и разоблачении мощей. А в следующую же ночь снится ему сон, как будто он стоит у раки с мощами преподобного Серафима. И рака открыта, и мощи открыты, ничем не прикрытые косточки лежат. И вдруг на его глазах он стоит прямо перед ракой. И эти косточки начинают обрастать жилками, мышцами, плотью. И буквально глядь, а уже преподобный Серафим лежит в раке как живой. А потом садится в этой раке, грозит так пальцем этому мужичонке и говорит: «Ты смотри, я ведь живой». И так касается его щеки своим пальцем. А у того прям как будто углем раскаленным коснулось. И он просыпается в ужасе, мокрый, стоит перед своей кроватью на полусогнутых, а на щеке ожог. Ну понятно, что его через уже там к утру-то и там даже и близко не было. Он уже собрал свои вещички и укатил как можно дальше. Вот преподобный Серафим, он живой. И какие же дальше были тоже чудеса удивительные. На 70 лет мощи его пропали. А в 91-м году их нашли уже в Петербурге, в музее религии и атеизма. И директор тогдашний Станислав Алексеевич Кучинский, помню его хорошо, он позвонил Святейшему, и приехали, забрали мощи. Вот я помню, эта ночь была удивительная, когда мощи преподобного Серафима передали церкви. В январе, посреди января, в Петербурге была гроза. Гроза с громом, с молнией, с проливным дождем. Кругом лежал снег, лед, а с неба лила просто какая-то июльская гроза. Удивительное совершенно какое-то было такое ощущение. И город, вот люди, казалось бы, колыбель трех революций. А столько собралось народу, что с вокзала было не уехать. И когда провожали мощи преподобного Серафима, все на вокзале встали на колени. Удивительно, какая память вот в людях заговорила. Память святыни. Потому что преподобный Серафим, он действительно живой. И сейчас он в мощах, почивая с нами в Дивеево, он продолжает оставаться живым. И вот есть такое великое дивеевское предание о том, что в последние времена преподобный Серафим воскреснет. И может быть кто-то из здесь стоящих еще придет для того, чтобы увидеть это великое чудо, встретиться с преподобным Серафимом. И вот мы будем стоять перед ним, а он будет живой. И вот мы будем стоять во всей этой неприкрытой наготе наших грехов, вот так, как сейчас стоим. И все в нашей душе будет ему открыто. И он будет видеть нас, потому что он живой. Он и сейчас живой, и сейчас нам видит. Все небо видит нас. Мы думаем, мы сидим где-то в каком-то темном углу,

занимаемся своими делами, а нет, все небо нас видит, никуда мы не скроемся, они все живые. Это мы думаем, что мы тут сидим, как мыши под веником, и занимаемся своими делами. Да ничего подобного. Все будет явлено, все будет открыто, за все дадим ответ, все принесем с собой под эти светлые очи святых. Вот об этом, дорогие, надо нам помнить, совершая наши праздники, что нет ничего скрытого, нет ничего сокровенного, но все открыто перед небом святых. И надо жить так, чтобы войти в это светлое небесное царство, царство святых, царство Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, коему не будет конца. Аминь. Спасибо, Господи.

Господи, во царстве Твоем, да не в суд или во осуждение.

преподобный и помощник, отец наших всех и велико на его радости, и в Синярси чудотворцем преподобного Серафима Саровского, его же и память не совершает.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я не трину меси грешника, но общиками быть и святым Ты сподобилась и благодарю Тебя, ко мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобилась и но владыка человека, ющий нас ради умеры, же и воскресы, и даровавый нас страшное сие и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших. Дашь мне быть сыном, и мне не во исцеление души же и тела, во знание всякого сопротивного в просвещении очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия, присвоение Твоего. Да во святыне Твоей Тебя сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но и Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так из всего жития ищу это надежде живота вечного, а пресносущий достигну покой, и держу празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброду неизреченную. Ты бысь истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поест вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссия подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю обо Тебя, блаже и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крило Твоею и дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причастите все святыни Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную. Ты выси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу посылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь сый и опаляй недостойный я, да не опалишь мне, Содетель мой, паче не уже пройди во уды моя, во вся составы его утробу сердца, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди сквозь ми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мне спризгвозди страху Твоему, присно покрыться вреди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти я мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей и всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чего начая же бесплодных, бедречу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, прими Христе мой и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы един сидеси освящение наших, блаже души светлость и Тебе лету подобно, яко Богу и Владыце славу же, Ти высылай на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие Твое с подобиями грешного стати, одесную славы Твоей я, молитвами причистую Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородице, свети помраченная моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меня си недостойного, причастника быть и причасти тело Твоего, честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых Твоих тайн освящения, во исцеление души и жи тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить и Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеста, Отче мое, спасение Твое, еже еси готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и истри немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, еже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, не остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Уст Твоих, аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссиявшая благодать вселенную просвети, не срера любия мира, ве сокровища снизка, высоту нам смиренную мире показа, но Твоими словесты наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобней достойны хвалим Тя, Сибо наставник, яко же божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласно предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующих присно, Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Пусти Боже, пожелание наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос.

патриархе Кирилле и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерсе о христе диаконстве, о всем

Василия, Никола, Григория, Богослова, и Иоанна, Златоуста, Глоб, Сижего, Святых Отца Нашего Николая, архиепископа, мира, Никийских чудотворцев, святых равноапостолей, Мефодия, Кирилла, Учителей, Словенских, святых равноапостолей, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Феофилоста, Алексея, Ионы, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Гермогена и Тихона, митрополитов московских, Филареза, Филакетия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика и архиепископа.

мученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнавы и Всеманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, преподобного Кирилла и игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви русских просиявших, святых и праведных Богов Отец Иоакима и Анны, пророк, святаго пророк,

Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытили, сам благослови и хлеб и сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них верный освятим, яко Ты еси благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во

отвердыши уста моего за тебя хвалу твою. Господи, уснем отвердыши уста моего за тебя хвалу твою. Господи, что тебя умножишь окружающими, мнозе восстают за мя, мнозе глаголит души моей, не спасением Господнего. Ты же Господь, заступник мой сих, слава моя его возносей главу мою. Глаз мой ко Господу возвах, и услышь меня от горы святые свои я. А с устов и спах, восстав меня, как Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, вниз нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразилась враждующий, мирсуя, зубы грешников сокрушил еси. Господне, и спасение на людях твоих, благословение твое. А с устов и спах, восстав меня, как Господь заступит мя. Господи, ты не ярости твоей, обречивши меня, ниже гнева ты накажешь меня. Яко стрел ты узошла мне, и утвердилась на мне руку твою. Не си среди плоти моих, лица гнева моих твоего. Не си мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое презедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Восмердеши и согниши раны от лица безумия моего. Пострадах, если ококся до конца весь день, сетую хожда. Яко рядом и наполнишься по ругани, и не си среди плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхания мои от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави меня сила моя, и свет очи мои тони со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишься, Сташа, и ближнее мое далече мне, Сташа, и нундаху все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глагол усует моя, и в стивном весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, яко не мне терзай уст своих, и вы, как человек, не слыши, и не умы уст тех своих обличений я. Яко на тебя, Господи, повах, ты услышишь, Господи, Боже мой. Яко ректа никогда порадует меня вразимой, и никогда подвижатися ногам моим, на мя велеречи ворша. Яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мой ас возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и припишися паче мене. И умножишься ненавидящими без правды, воздающими злая возблагая, оболгав у меня за ней гоня в благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи, Боже, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожадать Тебе душа моя, коль множится и плоть, Тебе плоть моя в земле пусть и не проходни безводни. Так во свете мне явился Тебе видеть и силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твою паче живот, вкусне мой похвалить Тебя. Так и благословлю тебя в животе моем, а имя там воздержу руки моим. Яко тукой масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят тебя уста моя. Аще поминав тебя на постели моей на утренне, поучаться в тебя. Яко былось помощник мой, в крови крыл твоей возрадуюся. Припе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Ти же суй, скажи душу мою, внидут преисподней земли. Предадятся в руки оружие, часть лица вам буду. Царь же возвеселится обозе, похвалится вся кривы семерка, заградившись уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу твою возрадуюся. Прийде душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего во дни возвах, и в нощи пред Тобою, давних пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы снисходящими в рост, бых яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и саму. И те от руки твоей отреновения выше, положишь меня в рой преисподним, тем на кресе не смертный, на мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя навелась и на мя, ударилась и знаемых моих от меня положишь меня мерзость себе, предан бы их и не схождат, очи мои изнемогости от нищеты, воззвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руцы мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесят в гробе милость твою и истину твою погибели. И да познаны будут во тьме чудеса Твои, правды Твоей земли, забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утром молитвой предварит Тебя. Стой, Господи, греешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий есть аз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся из немого. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твое, возмутишь мя. Обыдошь мя к вода весь день, одержашь мя в купе. Ударилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.
Господи Боже, спасение мы говодни возва, и в ночи пред Тобою, да в ней притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желаний Твое, обновиться эта орля юность Твоя, творя милость, а не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своему Моисееву, с новым Израилем хотение Своя, щедрой милости Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Или касает восток от запад, ударилось от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыны, ущедрый Господь боящихся Его. Яко той познав создание наше, помянуя, как перст есть мы. Человек, как трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому место своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сынек сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе готов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услышь меня правды Твоей и не видя суд рабом Твоим, як не оправдится пред Тобой всяк живый, як погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, як помер Твоего века, и уны во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помяну в недревне, поучись во всех делях Твоих, в творениях упутай поучаться. Возде к Тебе рутся мои душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышно сотвори меня за утро милость, как натял повад. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взять душу мою. Изми от рак моих, Господи, Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, я как Ты и Бог мой. Дух Твой благи наставит на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правду Твоей, избегешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь себя служающие души мои, яко осрав Твой есть. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд рабом Твоим. Дух Твой благий наставит и на землю праву. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и на непризнанной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Благословите души моей, привитай по горам, яко птица, якося грешница, налягуша в руку, готоваша стрелы в туле, сострелять во мрацы правые сердцем. За нее же ты совершил, если они разрушиша. Праведник же, что сотвори Господь во храме святем своем, Господь на небеси. Престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие я. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидя свою душу, а дожди.

0: Господи, святому воскресению Твоему, божественным и безначальным естеством, прост сый, сложился и сей приятием плоти, в Тебе самом сию составив, в Слове Божием пострадав, яко человек, прибыл еси кроме страстей, яко Бог тем житя во Твою существу нераздельно, неслиянно величая.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Отца по существу божественному, яко же естеством быв человек, реклыйся Бога вышний рабом, снисходя воскрес от гроба благодати Отца земнородным положь, иже по естеству Бога же и владыку, с ним житя все величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости и веселье исполни есть память Твоя, приступающим исцеление точащий и благочестно Богородица Тебя возвещающий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, псалмы Тебя воспеваем благодатное и немощное, же радуйся приносим, Ты, Бо, источил еси всем радость.
0: Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас, нетренные человеки, шествия на земли пожив, милотию струю иорданскую фисфитинин пришед, оружник воздушный, неботечное соверши странные шествия духа.
1: Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас, благочестие ревностью фисфитинин напаляем, на огнезрачной колеснице взымается, милость же свержи, ею же утаися, невозможно ли?

0: струями слез твоих одеяния, души твоя паче снега убелив, света трисиянного ныне наслаждаешься, предстояся ангелы престолу Вседержителя, отонуды же и наша мрачная души лучами благодати божественной зари Авраамие.
1: Преподобни очи наш Авраамие,

0: житии Твоем прославил еси, и я же икону чудотворную в пустыне дивно обрел еси Аврааме.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, целомудренно и праведно и благочестно на земли с человеки пожив, ныне на небесе за ангелы водворяешься, яко звезда богосветлая сияешь, но назирай свыше певцы Твоя любовь и поющие Тебя блаженне Аврааме.
0: И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоего.

0: Заключенный владыка, дверим, яков шелиси и апостолы, исполнились и Духа Пресвятаго, мирно дунув, им же вязать и же и решать и грехи реклыси, и по осьми днях твоя ребрафами показал иси и руце, с ним же вопием Господь и Бог ты иси.
1: Свет на огненной четырехконней колеснице, небожественно тебя показал и орожника Илье, не пожрев конец, огнь бо языком огненным привлекла и синизу, и сушилась и тучи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светом трисолнечного Божества просвещаем, того сиянием и нас просвети, благоприятными Твоими ходатайствами к безначальному свету и Богу светов, от мрака греховного изымая нас Авраами и блажение монахов святилище.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Твоего Сына, яко видел иси от гроба воскресшего, тридневно Богоневестная Пресвятая Дева, всю скорбь отложила иси, южи подъяла иси, яко мати, егда узрела иси, страждуща и радости исполнишися, сученики Его, почитающие того, поеши тем же иже Богородицу тебя ныне исповедующих,

Господа, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Икона, гуменов радонежских и всея Руси и чудотворцев, святаго пророка Божия Илии, преподобного Авраамия, галицкого чудотворца, их же и память ныне совершаем, святых и праведных Боготец и Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человеколюбие.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе, узришь имя. Яко Бог, не ходя и беззаконие тыси, не приселится к Тебе лукавная, и ниже прибудут беззаконница пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстиво внушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради справи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своими льщаху. Судеем Боже, да падут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и все лишися в них. И похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быти, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и ревно еси, обратитесь о сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер от воде то жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положила себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко пучи на пучи окуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так и скажи, мякованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся. За дни вня же смирил ныси, лето вня же видихом злая. И призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и на стави сына их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь закону преступную, творящий преступление возненавидев, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв. Отче мой, наверное, земли посаждать и я со мною, ходяй по пути непорочно семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима, воутре избивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! С высоты снишелось и благоутробне, погребение приялось и тридневное, да нас освободишь от страстей, в животе и воскресение наше, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во плоти ангел пророков основания, вторые предтечи пришествия Христова, Илия славный, свыше по славе Елисееве благодать,
недуги отгоняйте, прокаженные очищайте, тем же почитающим Его точит исцеление, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо яково сияло, иси солнце правды, рай яко прозябла, иси цвет нетления, дева яко прибыла, иси нетленна, чистая Матерь яко имела, иси на святых твоих объятиях Сына всех Бога, того молись спастися, душа наша. Стопы мои направи по слесии Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

дьявол ликует по твоем воскресении, и мирские концы торжествуют, еже из мертвых восстанием твоим много милостивее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся залыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких

0: без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь.
1: Исправь сопы наших дел внезапно, твоих матерей, почисти твоей матери, и всех твоих святых. Аминь.